Тэри яаж консол нарисниц анди ят эпендал кэридэ ятти ицэ стари долэстран тайм из 5:56 am. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Аро эяни тханас илцэн.

0: Яа дээ Тоби Кейсбиний дээр нэлцсэн дээ хастаа дах ээзи нэгээ та тэсрээд олчихсан. The time is 6:44 a.m. You're listening to KTB Pine Hill, New Mexico. Ado iani tana silzin. Kaeshidi aje hudina go e ajit iasa ian hisna da halna do lista. E dia hud e do lish. Хэдэя шин сан хилнаа да хална тоолил
1: яат эн хитэшний доллил кодон э яат аха шинл сого э я ди тхим бита нишиги эн хилишсан ашлей доллил ди тишнэниги э дорнел джи мария э э ян лачтра наз лаби я тота ин 638 програм бити ниниги ажда нишиги э бик этэн ши а ко э кодон э я нихич хас си доллил Akoti Altsahigi e yati aita ebenda anishlati nle ashlahahozo de BIA Route 195 Joqui Eya Church Sa'a Burt Springs Church Bedin Ado and Abinago Eya Akosla Keda Hanot Ako Eya Atin Ebedat Ejnishla Ako Di Atin E Sato E Dat El Kala Akondit Abinagi Eya Ota Eya A heat heen got a lea a con. A hot a ea coda a bain his hushin at all bain his lishan a slate or lace. A con the quid a moshi dol lace a hot a eight heen benda and nishigi. A con the d a hot a heegi she ea sato ea benacha ea bansa case got eight heen benda and nishal lace hala a con ea nda hot the heen don nda hot lay. A quan ajita inishigi a hashil sogon nainst adole. A quan di ajike a not inigi a hago da doya go go eilsa eit a lanja e yadi ol kiligi bansa case dole. A quan e dot a tatskil go e a ho e ya nhigarn dat e dole. A quan e do ba on a sin dole. A quan ege. A quan e hot e la alto aronda. Di na na llaho e bynna yn ysigi e a di a ti ni gi alzaj go da na a lle bylaganig eich go e guardrail project gillne. Jo e do e a di ysillig gi September 21st do e a bydda deish yn ysdod leilla. Ac o di Candy Kitchen a ti'n bydd a ti'n do gwne a ti ni gi jo e BIA Route 175 gillne. Eishin hot a ea benda anishto leila. Ako di bend a tiin benda anisho go ea a joyen ea hajoon da alpansto leila aron da ako a tiin llato e dandil